ascona такую, чтоб всю ночь тянулась, чтоб пьянчуге крепко под нее заснулась. Ой, вылеса небеса на тучи, тем ветерок на снежок летучий, свете с пеленою, снежной пуховою, ею, как младенца, старичка прикрою.

казни, луни, пройди в казни, бойся власть, милуй, пазни, в казни, пазни, небу пазни. Пройди в казни, бойся власть, милуй, пазни, в казни, пазни, небу пазни.

Отель проходил со школу. Олег учителю балу не мелся в надании, кучтении,

0: старые крановые билеты клубы, а вы все вызвали таковым профессором.
1: Счастного доброго ночи.

0: сейчас цедричезем, просил скрали карец. Майне эр, майне эр.
1: Але панове, хриса, птицы рефлексе, оживот, пруба прадене, смиловали.
0: Кле чесия коннинье, Садалес, покритес, окупа, ай вагрич и смерти преодоле.
1: Преодоле, то есть жерти. Я не сам пидец, не вивес, не патрин. Я не сам естень, не народил. Я сам ты, пудал цости. Смиловани. Смиловани.
0: Ma ne scuraci, ma non ci svo. Ieri svo.
1: Smilovani,